0: Έσκα. Radio Έσκα. Hello, hello, can you hear? Έσκα Γκόζουφ.
1: Кто поведал первым, кохам в часе прошлым, кто прокнул то и чекал,